0: Ладе под крылом чайки 4 часа утра.
1: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

0: берегах Лопасни 5 часов.
1: Первое чеховское радио. Радио «Комета».

0: Первое чеховское радио.
1: По городу промчались свежим ветром, прошлись по улицам веселым волшебством.

поставьте на ширину плеч. Руки свободно опустите. Мышцы расслабьте. Первое упражнение. Поднимаем руки в стороны ладонями вверх, затем отводим их назад, прогибаемся в верхней части спины. Выдохните. Начали. Прогнуться. В исходное положение. Вдох. Выдох. Голову приподнять. Наклонить вперед. Вдох. Выдох.

Достаточно. Второе упражнение – ходьба. При ходьбе на месте колени поднимайте повыше. Внимание! Шагом марш! Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Держитесь прямо. Правильно. Дыхание не задерживайте.

Хорошо. Ноги снова поставьте на ширину плеч. Опущенные руки отведите назад. Пальцы сожмите в кулаки. Приготовились к третьему упражнению. Поднимаем руки вверх, делаем ими рывок назад. Затем опускаем руки и также рывком отводим назад. Под музыку начали. Руки вверх, вниз, вверх, вниз. Раз, два, раз, два.

Встаньте прямо. Ноги поставьте вместе. Руки опущены. Четвертое упражнение. Наклоны туловища в стороны. При наклоне влево поднимаем правую руку через сторону вверх. При наклоне вправо также поднимаем левую руку вверх. Другая рука скользит по ноге вниз. Влево начали, наклоняемся, выпрямляемся. Вправо выпрямляемся. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Продолжайте.

Следующее, пятое упражнение выполняем, сидя на стуле. Сядьте. Спиной прислонитесь к спинке стула. Руками придерживаемся за сиденье. Ноги выпрямите, пятки на полу. Сгибая левую ногу, подтягиваем колено к груди. Затем выпрямляем ногу. Потом тоже делаем.

Ударяем правой ногой. При сгибании ноги делайте выдох. При выпрямлении вдох. Все приготовились. Начали. Левое колено к груди. Ногу выпрямить. Правое выпрямить. Раз, два, три, четыре. Выдох, вдох, выдох, вдох. Продолжайте.

0: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС-77-54-264. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.
1: Больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. «Комета».

0: Комета. Реклама.
1: Этот голос. Искусственный интеллект. Этот текст. Искусственный интеллект. Эта музыка на фоне. Искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
5: Комета. Первое чеховское радио.

0: мета. Реклама.
1: Этот голос. Искусственный интеллект. Этот текст. Искусственный интеллект. Эта музыка на фоне. Искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Утро Чехов. В городе 7:00.
1: Комета. Первое чеховское радио.
2: Этот голос. Искусственный интеллект. Этот текст. Искусственный интеллект. Эта музыка на фоне. Искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
3: Не настоящее.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
2: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
1: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
2: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
3: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

92 и 6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета.

0: Комета. Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов. Низкие цены при обмене аккумулятора на старый. Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир «Кирпичное здание». Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов». Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15. Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Комета. Первое чеховское радио. Радио Комета. Реклама.
1: У меня зуб болит, так всю ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
4: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Первое чеховское радио.

0: столице Чеховского района 8 часов утра.
1: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16+.

0: Комета. Реклама.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йосуши роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йоби-да-Йоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома…

0: Закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Yobidayobi. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68, 8-968-809-59-68.
1: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров, гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8-977-626-02-73.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Первое чеховское радио. Радио «Комета». Радио «Комета». Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
3: «Экономстрой». Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. «Экономстрой». Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
4: Внимание! Осень замечена в Папа Джонс. Новинки сезона уже на сайте и в мобильном приложении. А еще скидка 20%. При заказе от 1500 рублей по промокоду «Осень». papajonschekhov.ru.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.
1: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. «Комета».

0: на радио «Комета».
1: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. Чеховские газовики отчитались о завершении подготовки газового оборудования к зиме. Об этом сообщил министр энергетики региона Сергей Воропанов. Отмечается, что в ходе летних профилактических работ были заменены пункты редуцирования газа, отремонтированы здания газораспределительных подстанций и установлено новое оборудование. Также энергетики обновили системы защиты газопроводов от коррозии. Арбитражный суд отправил дело по иску скандальной управляющей компании «Общество с ограниченной ответственностью ЖКХ города Чехов» к администрации округа обратно в Московский областной суд. Организация пытается взыскать с муниципалитета более 3 миллионов рублей задолженности за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирных домах, где имелось муниципальное жилье. Напомним, что в январе 2024 года ЖКХ города Чехов на основании поддельных протоколов общих собраний собственников получила контроль более чем над 400 многоквартирными домами округа. В Чехове стартовала прививочная кампания. В медицинские учреждения уже поступили первые партии вакцин от гриппа. Как сообщили в Министерстве здравоохранения региона, сделать прививку в поликлинике могут жители всех возрастных групп бесплатно. Вакцинация детей с согласия родителей проводится также в школах и детских садах. В Чехове привели в порядок более 6 километров противопожарных дорог в лесах. Это необходимо для обеспечения беспрепятственного проезда спецтехники. Специалисты расчистили трассы от горючих материалов, выровняли

0: продуктов, убоя, молока от больных животных. Также закрыт доступ посторонним лицам и ограничен въезд транспорта. Ранее карантин по узелковому дерматиту вводили в деревнях Сычи и Новосельцево, а также в Ступинском и Лосино-Петровском округах. География вспышек расширяется, и это вызывает тревогу у ветеринаров. Границы угрожаемой зоны также смещаются в сторону Южного Подмосковья. Отмечается, что для человека заболевание опасности не представляет. Однако для крупного рогатого скота оно крайне серьезно. Вирус поражает кожу, слизистые оболочки и внутренние органы, проявляясь характерными узелками и язвами. На ранних стадиях инфекция излечима, но требует немедленного вмешательства ветеринарных врачей.
1: Погода.
0: Сегодня в Чехове ожидается переменная облачность и небольшие дожди. Воздух днем прогреется до 18 градусов. Ветер будет северный, 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме.
2: Новости на радио «Комета».
3: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Это музыка на фоне. Искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
4: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
3: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
5: Да, там вообще интеллект не присутствует.
6: Возрастное ограничение 16.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложное окрашивание. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
4: Штукатурщик.РФ. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
5: Слушать. Слышать. Радио. Радио Комета.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Чехов, Заводская 1/1.
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
2: opt-akb.ru.
1: Доставка по всей России.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Комета. Первая чеховская

больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета. Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета.

0: 92 и 6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио. Радио Комета. Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета. Комета.

0: Сибири и районе 10:00.
1: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16+.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Внимание! Осень замечена в Папа Джонс. Новинки сезона уже на сайте и в мобильном приложении. А еще скидка 20% при заказе от 1500 рублей по промокоду «Осень». papajohnschekhov.ru.
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
1: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 400

0: Первое чеховское радио. Гаджет новости.
1: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. В России запретят удалять Алису AI со смартфонов. Минцифры предлагает закрепить за ИИ-ассистентом Алиса AI особый статус системного помощника. После предустановки на смартфон приложение может получить расширенный доступ к функциям устройства, включая фоновые службы и голосовую активацию, а удалить его стандартными средствами пользователь не сможет. Соответствующие изменения содержатся в проекте постановления правительства. Документ обновляет действующие правила обязательной предустановки российских приложений на устройства, продаваемые в России. Вместо прежнего понятия «голосовой помощник» в них появляется более широкая категория «системный помощник» — программа, работающая на основе ИИ-технологий. Для такого ПО предлагается установить отдельные правила. В частности, системный помощник хотят добавить в перечень приложений, которые нельзя удалить после предустановки. Сейчас аналогичные требования действуют для магазина приложений. Новые нормы позволят Алисе AI работать в фоне, самостоятельно обновляться, отправлять пуш-уведомления и запускаться голосовой командой. Изменения связаны с новыми требованиями к отечественным ИИ-моделям. В перечень обязательного ПО предлагается включить программы, содержащие модели искусственного интеллекта со статусом национальной или суверенной большой фундаментальной модели. При этом Минцифры подчеркивает, что использование системного помощника владельцам устройства должно оставаться добровольным. На этом пока все. Услышимся!

0: больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета. Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: 12 октября в 11 часов спорткомплекс «Шарк» приглашает детей и родителей на семейные веселые старты. Вас ждут веселые соревнования, командные испытания, море эмоций и классные призы. Собирайте семейную команду и приходите за отличным настроением. Город Чехов, улица Гагарина, 22А. Участие платное. Количество мест ограничено. Запись по телефону 8-936-001-66-88. 12 октября. Встречаемся в «Шарк».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Люби меня.
1: 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

0: больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета. Комета. Радио Комета. Реклама.
1: У меня зуб болит, так всю ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Все чего-то боятся. Кто-то темноты, а я стоматолога.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Слушать. Слышать. Радио. Радио Комета.

0: столице Чеховского района 11 часов.
1: Новости на радио «Комета».
2: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. Чеховские газовики отчитались о завершении подготовки газового оборудования к зиме. Об этом сообщил министр энергетики региона Сергей Воропанов. Отмечается, что в ходе летних профилактических работ были заменены пункты редуцирования газа, отремонтированы здания газораспределительных подстанций и установлено новое оборудование. Также энергетики обновили системы защиты газопроводов от коррозии. Арбитражный суд отправил дело по иску скандальной управляющей компании «Общество с ограниченной ответственностью ЖКХ города Чехов» к администрации округа обратно в Московский областной суд. Организация пытается взыскать с муниципалитета более 3 миллиона рублей задолженности за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирных домах, где имелось муниципальное жилье. Напомним, что в январе 2024 года ЖКХ города Чехов на основании поддельных протоколов общих собраний собственников получила контроль более чем над 400 многоквартирными домами округа. В Чехове стартовала прививочная кампания. В медицинские учреждения уже поступили первые партии вакцин от гриппа. Как сообщили в Министерстве здравоохранения региона, сделать прививку в поликлинике могут жители всех возрастных групп бесплатно. Вакцинация детей с согласия родителей проводится также в школах и детских садах. В Чехове привели в порядок более 6 километров противопожарных дорог в лесах. Это необходимо для обеспечения беспрепятственного проезда спецтехники. Специалисты расчистили трассы от горючих материалов, выровняли покрытие и ликвидировали дефекты, засыпав ямы грунтом. Как отметил старший участковый лесничий округа Алексей Урмаков, наличие таких дорог позволяет пожарным расчетам оперативно добираться до очагов возгорания и приступать к тушению. В Подмосковье зафиксирован очередной очаг заразного узелкового дерматита крупного рогатого скота. На этот раз в Шатуре соответствующее распоряжение опубликовало областное министерство сельского хозяйства и продовольствия. Согласно документу, в границах хозяйства индивидуального предпринимателя установлен эпизоотический очаг. Здесь запрещены ввоз и вывоз восприимчивых животных, вывоз кормов, инвентаря, продуктов убоя, молока от больных животных. Также закрыт доступ посторонним лицам и ограничен въезд транспорта. Ранее карантин по узелковому дерматиту вводили в деревнях Сычи и Новосельцево, а также в Ступинском и Лосино-Петровском округах. География вспышек расширяется, и это вызывает тревогу у ветеринаров. Границы угрожаемой зоны также смещаются в сторону Южного Подмосковья. Отмечается, что для человека заболевание опасности не представляет. Однако для крупного рогатого скота оно крайне серьезно. Вирус поражает кожу, слизистые оболочки и внутренние органы, проявляясь характерными узелками и язвами. На ранних стадиях инфекция излечима, но требует немедленного вмешательства ветеринарных врачей.
3: Погода.
2: Сегодня в Чехове ожидается

0: не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
2: Да, там вообще интеллект не присутствует.
3: Возрастное ограничение 16.
4: Комета. Первое чеховское радио.

0: sushiwok.ru. Оформляйте заказы в приложении SushiWok. А если решите заглянуть к нам, мы находимся по адресу город Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Подарите себе вкусный момент, сделайте заказ в SushiWok.
1: Эконом-строй. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Эконом-строй. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер FS-77-54-264. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16.

0: Радио «Комета». Реклама. Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8 977 626 0273.
1: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
2: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
1: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
2: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
3: Штукатурщик.РФ. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123 8-496-72-76-123.

92 и 6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета. Комета.

0: слышать. Радио. Радио Комета. Радио Комета. Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
1: Внимание! Осень замечена в Папа Джонс. Новинки сезона уже на сайте и в мобильном приложении. А еще скидка 20% при заказе от 1500 рублей по промокоду ОСЕНЬ. papajonschekhov.ru.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио Комета. В любимом городе полдень.
1: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16+.

0: Рабочий полдень на комете.
1: Это еще один шанс начать неделю так, как хочется тебе. И у нас есть сегодня целых 2 часа, чтобы это доказать. Предлагаю этот час провести красиво. И с этого момента с вами я, Зуля Дюкова, на старте вдруг туда-сюда.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
3: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
4: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
3: Чехов, заводская 1/1.
4: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
3: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
4: opt-akb.ru.
3: Доставка по всей России.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Рабочий день. Полдень.
1: Радио.
0: Комета. Рабочий полдень.
2: Сейчас самое время для хорошей музыки, добрых слов и пары интересных историй. А еще у нас открыт прием заявок. Присылайте поздравления, пожелания, любимые песенки в мессенджер Макс. Можно даже голосовым на номер кометы 8-916-244-0044. Мы обязательно услышим и поставим в эфир. Ну а сейчас дождемся песни под заказ. Чуть раньше у нас будет группа «Браво. Любовь не горит», а прямо сейчас группа «Любэ. Не смотри на часы». Ни в коем случае не смотри на часы. Впереди рабочий полдень.
0: Рабочий полдень на комете. Ваши поздравления, приветы, пожелания. В прямом эфире «Радио Комета» 92,6 FM. Звоните и пишите прямо сейчас. 8-916-244-0044.

0: Это реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин Exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. Exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайобе так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Рабочий полдень.
3: Радио.
0: Комета. Рабочий полдень.
4: Наш фирменный рабочий полдень продолжается. Сегодня и каждый день на волнах Кометы 92.6 FM. Слушаем только хорошую музыку, балуем вашими приветами и не только. Отправляйте свои любимые песни. А если хотите услышать себя в эфире, присылайте голосовые сообщения.

0: Планета. Реклама. Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
1: Радио.
0: Радио. Комета.
1: Комета.
2: Ну вот первый час пролетел незаметно, 12:52, но у нас еще есть целый час с вами. Мы сегодня с вами до 14:00. Не только сегодня, а ежедневно с 12 до 14.00 принимаем ваши заявки в рабочий полдень. Программа называется «Рабочий полдень». Следующая у нас заявка от Елены, пишет нам Елена. Хочу поздравить свою бабушку с днем рождения. Пусть у нее все будет хорошо, бабуля. Если вы слышите, а я знаю, что вы слышите, примите эти слова и нашу песню в подарок. Конечно же, будет звучать «Аллегрова. День рождения». Не переключайтесь, вы слушаете радио «Комета» 92.6 FM. Я вернусь к вам в следующем часе после актуальных новостей. Никуда не убегайте.
3: Рабочий полдень на «Комете».

0: улицах Старой Лопасни 13 часов.
1: Новости на радио «Комета».
2: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. Чеховские газовики отчитались о завершении подготовки газового оборудования к зиме. Об этом сообщил министр энергетики региона Сергей Воропанов. Отмечается, что в ходе летних профилактических работ были заменены пункты редуцирования газа, отремонтированы здания газораспределительных подстанций и установлено новое оборудование. Также энергетики обновили системы защиты газопроводов от коррозии. Арбитражный суд отправил дело по иску скандальной управляющей компании «Общество с ограниченной ответственностью ЖКХ города Чехов» к администрации округа обратно в Московский областной суд. Организация пытается взыскать с муниципалитета более 3 миллионов рублей задолженности за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирных домах, где имелось муниципальное жилье. Напомним, что в январе 2024 года ЖКХ города Чехов на основании поддельных протоколов общих собраний собственников получила контроль более чем над 400 многоквартирными домами округа. В Чехове стартовала прививочная кампания. В медицинские учреждения уже поступили первые партии вакцин от гриппа. Как сообщили в Министерстве здравоохранения региона, сделать прививку в поликлинике могут жители всех возрастных групп бесплатно. Вакцинация детей с согласия родителей проводится также в школах и детских садах. В Чехове привели в порядок более 6 километров противопожарных дорог в лесах. Это необходимо для обеспечения беспрепятственного проезда спецтехники. Специалисты расчистили трассы от горючих материалов, выровняли покрытие и ликвидировали дефекты, засыпав ямы грунтом. Как отметил старший участковый лесничий округа Алексей Урмаков, наличие таких дорог позволяет пожарным расчетам оперативно добираться до очагов возгорания и приступать к тушению. В Подмосковье зафиксирован очередной очаг заразного узелкового дерматита крупного рогатого скота. На этот раз в Шатуре соответствующее распоряжение опубликовало областное министерство сельского хозяйства и продовольствия. Согласно документу, в границах хозяйства индивидуального предпринимателя установлен эпизоотический очаг. Здесь запрещены ввоз и вывоз восприимчивых животных, вывоз кормов, инвентаря, продуктов убоя, молока от больных животных. Также закрыт доступ посторонним лицам и ограничен въезд транспорта. Ранее карантин по узелковому дерматиту вводили в деревнях Сычи и Новосельцево, а также в Ступинском и Лосино-Петровском округах. География вспышек расширяется, и это вызывает тревогу у ветеринаров. Границы угрожаемой зоны также смещаются в сторону Южного Подмосковья. Отмечается, что для человека заболевание опасности не представляет. Однако для крупного рогатого скота оно крайне серьезно. Вирус поражает кожу, слизистые оболочки и внутренние органы, проявляясь характерными узелками и язвами. На ранних стадиях инфекция излечима, но требует немедленного вмешательства ветеринарных врачей.
3: Погода.
2: Сегодня в Чехове ожидается переменная облачность и небольшие дожди. Воздух днем прогреется до 18 градусов. Ветер будет северный 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме.
1: Новости на радио «Комета».
4: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите – не настоящее.
5: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
4: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
6: Да, там вообще интеллект не присутствует.
7: Возрастное ограничение 16+.
8: Все настоящее можно услышать с 12 до 14.00 в программе «Рабочий полдень». Наша фирменная передача «Рабочий полдень. Время ваших заявок». Привет всему нашему веселому городу. Настроение классное сегодня. Продолжаем, конечно же, слушать любимую музыку на волнах «Кометы» 92.

0: рабочий полдень на комете.
1: Ваши поздравления, приветы, пожелания. В прямом эфире радио «Комета» 92.6 FM. Звоните и пишите прямо сейчас.
0: 8 916 244 0044.

0: Первое чеховское радио. Радио «Комета». Радио «Комета». Реклама.
1: Внимание! Осень замечена в Папа Джонс. Новинки сезона уже на сайте и в мобильном приложении. А еще скидка 20% при заказе от 1500 рублей по промокоду «Осень». papajonschekhov.ru.
2: 12 октября в 11 часов спорткомплекс «Шарк» приглашает детей и родителей на семейные веселые старты. Вас ждут веселые соревнования, командные испытания, море эмоций и классные призы. Собирайте семейную команду и приходите за отличным настроением. Город Чехов, улица Гагарина, 22А. Участие платное. Количество мест ограничено. Запись по телефону 8-936-001-66-88. 12 октября. Встречаемся в «Шарк».
3: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
4: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
3: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
4: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
1: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Комета, 92,6 FM. И с вами я, Зуля Дюхова. А прямо сейчас слушаем песни под заказ.
1: Слушать. Больше, чем радио. Комета.

0: Радио «Комета». Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
1: Суши-вок теперь.

0: sushiwok.ru. Оформляйте заказы в приложении SushiWok. А если решите заглянуть к нам, мы находимся по адресу город Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Подарите себе вкусный момент, сделайте заказ SushiWok.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета.
1: Рабочий полдень продолжается. Осталось до конца эфира всего 15 минут, но немножко давайте

что это такое. Вот я вычитала по одному сценарию, например, значит, зима может оказаться аномально теплой и влажной на большой части России, кроме Арктики. Загрузила, да? Температура может превысить норму на 3-4 градуса. Ну, в общем, на 3-4 градуса всего лишь превысится, наверное, не так будет ощутимо. В общем, пишут, что у нас зима будет намного теплее, чем предыдущая. А я перехожу к вашим заявкам и от Андрона... Андрона...

0: Реклама на 92.6 FM «Комета».
1: Радио «Комета». Реклама.
2: Внимание! Осень замечена в Папа Джонс. Новинки сезона уже на сайте и в мобильном приложении. А еще скидка 20% при заказе от 1500 рублей по промокоду «Осень». papajonschekhov.ru.
3: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
4: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
3: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир «Кирпичное здание». Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов».
4: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
3: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Ура, ура! Рабочий полдень закончился. 13:57 на студийных кометах. Друзья, всем огромное спасибо. С вами была Зуля Дюкова. И еще у меня есть два абонента с номерами. Вот заканчиваются номера. 49-71 будет в следующем часе твоя песня. 29-26 тоже будет в следующем часе. Огромное вам спасибо. С вами была Зуля Дюкова. И это «Рабочий полдень». Всем пока-пока. Увидимся с вами в 12:00 по московскому времени в четверг.

0: мета.
1: В усадьбах Чеховского района 14 часов ровно.
2: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
3: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.

0: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
1: Да, там вообще интеллект не присутствует.
2: Возрастное ограничение 16+.

0: Радио «Комета». Реклама. «Экономстрой». Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. «Экономстрой». Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложное окрашивание. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: 12 октября в 11 часов спорткомплекс «Шарк» приглашает детей и родителей на семейные веселые старты. Вас ждут веселые соревнования, командные испытания, море эмоций и классные призы. Собирайте семейную команду и приходите за отличным настроением. Город Чехов, улица Гагарина, 22А. Участие платное. Количество мест ограничено. Запись по телефону 8-936-001-66-88. 12 октября. Встречаемся в «Шарк».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Комета. Реклама.
1: У меня зуб болит, так что ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
4: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайобе так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

0: новости на радио «Комета».
1: У микрофона Алиса Руденко. Здравствуйте. Чеховские газовики отчитались о завершении подготовки газового оборудования к зиме. Об этом сообщил министр энергетики региона Сергей Воропанов. Отмечается, что в ходе летних профилактических работ были заменены пункты редуцирования газа, отремонтированы здания газораспределительных подстанций и установлено новое оборудование. Также энергетики обновили системы защиты газопроводов от коррозии. Арбитражный суд отправил дело по иску скандальной управляющей компании «Общество с ограниченной ответственностью ЖКХ города Чехов» к администрации округа, обратно в Московский областной суд. Организация пытается взыскать с муниципалитета более 3 миллионов рублей задолженности за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирных домах, где имелось муниципальное жилье. Напомним, что в январе 2024 года ЖКХ города Чехов на основании поддельных протоколов общих собраний собственников получила контроль более чем над 400 многоквартирными домами округа.

0: Чехове стартовала прививочная кампания. В медицинские учреждения уже поступили первые партии вакцин от гриппа. Как сообщили в Министерстве здравоохранения региона, сделать прививку в поликлинике могут жители всех возрастных групп бесплатно. Вакцинация детей с согласия родителей проводится также в школах и детских садах. В Чехове привели в порядок более 6 километров противопожарных дорог в лесах. Это необходимо для обеспечения беспрепятственного проезда спецтехники. Специалисты расчистили трассы от горючих материалов, выровняли покрытие и ликвидировали дефекты, засыпав ямы грунтом. Как отметил старший участковый лесничий округа Алексей Юрмаков, наличие таких дорог позволяет пожарным расчетам оперативно добираться до очагов возгорания и приступать к тушению. В Подмосковье зафиксирован очередной очаг заразного узелкового дерматита крупного рогатого скота. На этот раз в Шатуре соответствующее распоряжение опубликовало областное министерство сельского хозяйства и продовольствия. Согласно документу, в границах хозяйства индивидуального предпринимателя установлен эпизоотический очаг. Здесь запрещены ввоз и вывоз восприимчивых животных, вывоз кормов, инвентаря, продуктов убоя, молока от больных животных. Также закрыт доступ посторонним лицам и ограничен въезд транспорта. Ранее карантин по узелковому дерматиту вводили в деревнях Сычи и Новосельцево, а также в Ступинском и Лосино-Петровском округах. География вспышек расширяется, и это вызывает тревогу у ветеринаров. Границы угрожаемой зоны также смещаются в сторону Южного Подмосковья. Отмечается, что для человека заболевание опасности не представляет. Однако для крупного рогатого скота оно крайне серьезно. Вирус поражает кожу, слизистые оболочки и внутренние органы, проявляясь характерными узелками и язвами. На ранних стадиях инфекция излечима, но требует немедленного вмешательства ветеринарных врачей.
1: Погода.
0: Завтра в Чехове переменная облачность без осадков и 15-17 тепла. Ветер северный 1-3 метра в секунду, атмосферное давление в пределах нормы.
2: Новости на радио Комета.
3: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите – не настоящее.
4: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
3: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
5: Да, там вообще интеллект не присутствует.
6: Возрастное ограничение 16+.

0: Радио Комета.
1: Всем оптимизма и бодрости в нашей компании на волне хорошего настроения. Вас приветствует Дима Казанцев. Очень скоро расскажу что-нибудь интересное.

0: лето.
1: Реклама. Внимание! Осень замечена в Папа Джонс. Новинки сезона уже на сайте и в мобильном приложении. А еще скидка 20% при заказе от 1500 рублей по промокоду «Осень». papajonschekhov.ru.
2: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Чехов, заводская 1/1.
3: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495.

0: 12-15.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове. opt-akb.ru.
0: opt-akb.ru.
1: Доставка по всей России.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Друзья, вы слышали новость? Рутинная работа реально может подешеветь из-за нейросетей. Специалисты говорят, искусственный интеллект уже способен снижать стоимость некоторых задач, особенно там, где много однотипных действий. В зоне риска в первую очередь те, кто делает рутину. Начинающие копирайтеры и дизайнеры, контент-менеджеры, переводчики, маркетинговые ассистенты и специалисты первой линии поддержки. Но это не обязательно про увольнение или прямое падение зарплаты. Часто сценарий другой. От одного сотрудника просто будут ожидать больше объема за те же деньги, потому что у тебя же есть искусственный интеллект, ускоряйся. А вот кто будет в цене? Те, кто умеет анализировать, принимать решения и проверять, что нагенерил ИИ, чтобы не улететь в ошибки. Так что прокачиваем себя, а нейросети пусть занимаются рутиной.
1: Комета. Первое чеховское радио.

0: Первое чеховское радио.
1: Перед глазами мельтешит очередной день. Коллеги делают умные глаза, а тебе остается только улыбаться и ждать, когда закончится тяжелый день. Благо, любимые мелодии разбавят грустное блюзовое соло рабочего дня. На низком старте легкие на подъем, хиты на любимой радиостанции.

0: обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров, гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8-977-626-02-73.
1: Эконом-строй. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Эконом-строй. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: чем радио. Комета.
1: Музыка на стоп, новости на плей. На просторах интернета нашел данные о том, в каких странах больше всего трудоголиков. Лидирующая позиция у Мексики. Следом идет Коста-Рика, затем Южная Корея, Греция и Чили. На шестой позиции Россия. Далее следует Польша, Латвия, Исландия и Португалия. Как ни странно, но меньше всего трудоголиков в Германии, Франции, Бельгии, Венгрии, Люксембурге и Нидерландах. Ну а у прославленных трудоголиков японцев общий объем времени, потраченного за год на работу, составляет всего 1719 часов.

92.6 FM. Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин «Exist». У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай, оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета.
4: Любимой музыки будет больше уже через несколько мгновений, а пока несколько слов про особенных людей. В жизни каждого из нас есть такие персонажи, у которых снега зимой не допросишься, а мы и не просим.
3: 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

0: Примета.
1: На земле Лопасненской 16:00.
2: Этот голос — искусственный интеллект. Этот текст — искусственный интеллект. Эта музыка на фоне — искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
3: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
2: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
4: Да, там вообще интеллект не присутствует.
5: Возрастное ограничение 16.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: с реальностью. Ожидания вообще рождаются из желания безопасности и предсказуемости. Предлагаю разобраться, откуда ноги растут. Во-первых, так работает мозг. Он пытается экономить силы и заранее просчитать будущее, чтобы избежать опасности. Во-вторых, ожидания дают иллюзию контроля. Кажется, что если все распланировать, то боли не будет. Ну и в-третьих, нас этому учили. Сказки, фильмы, книги, воспитание. Старание всегда вознаграждается, любовь навсегда и добро побеждает зло. А почему от ожиданий так больно? Потому что реальность живет по своим законам. Люди не обязаны совпадать с вашим сценарием. Плюс, когда ты ждешь идеальный финал, ты перестаешь замечать хорошее прямо сейчас. И самое обидное, появляется чувство, будто тебя обманули, хотя обещания ты часто придумывал сам. Так что лайфхак простой. Меньше сценариев в голове, больше честных разговоров и внимания к тому, что происходит здесь и сейчас.
1: Слушать. Слышать. Радио. Радио. Комета.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложное окрашивание. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
4: Штукатурщик.РФ. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: почти риторический. Как одеваться по погоде осенью, когда утром и вечером прохладно, а днем тепло? Как найти эту золотую середину? Держаться в стиле и повсеместно не переохлаждаться? На этот вопрос каждый ответит самостоятельно.
1: Там, где ты, там мы. Радио «Комета». Больше, чем радио.

0: Первое чеховское радио. Радио «Комета».
1: Когда наше сердце спрятано под непробиваемым панцирем прошлых душевных потерь и неудач, очень сложно любить и верить в чувства. Душевные ожоги не залечиваются сразу. Необходимо время. Но с годами все вернется на круги своя.
0: Радио «Комета». Реклама.
2: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов. Деревня Манушкина. Улица Симферопольская. Строение 4.
3: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове. Опт АКБ. Широкий ассортимент ИБП. Автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
4: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
3: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1. Ориентир — кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе ОПТ АКБ Чехов.
4: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
3: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове. ОПТ АКБ.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Первое чеховское радио.
1: Радио – это не только музыка, это еще и желание пообщаться. Как это сейчас принято реагировать? А поговорить? Сомнение. Вот это двигатель прогресса. Когда-то ведь люди считали планету Земля плоской, а она оказалась в форме шара. Вот, например, я к этой идеальной форме стремлюсь, к шару. Надо умерить аппетиты под хиты на любимой волне.

том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. В России запретят удалять Алису AI со смартфонов. Минцифра предлагает закрепить за ИИ-ассистентом Алиса AI особый статус системного помощника. После предустановки на смартфон приложение может получить расширенный доступ к функциям устройства, включая фоновые службы и голосовую активацию, а удалить его стандартными средствами пользователь не сможет. Соответствующие изменения содержатся в проекте постановления правительства. Документ обновляет действующие правила обязательной предустановки российских приложений на устройства, продаваемые в России. Вместо прежнего понятия «голосовой помощник» в них появляется более широкая категория «системный помощник». Программа, работающая на основе ИИ-технологий. Для такого ПО предлагается установить отдельные правила. В частности, системный помощник хотят добавить в перечень приложений, которые нельзя удалить после предустановки. Сейчас аналогичные требования действуют для магазина приложений. Новые нормы позволят Алисе AI работать в фоне, самостоятельно обновляться, отправлять пуш-уведомления и запускаться голосовой командой. Изменения связаны с новыми требованиями к отечественным ИИ-моделям. В перечень обязательного ПО предлагается включить программы, содержащие модели искусственного интеллекта со статусом национальной или суверенной большой фундаментальной модели. При этом Минцифра подчеркивает, что использование системного помощника владельцам устройства должно оставаться добровольным. На этом пока все. Услышимся!

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Внимание! Осень замечена в Папа Джонс. Новинки сезона уже на сайте и в мобильном приложении. А еще скидка 20% при заказе от 1500 рублей по промокоду «Осень». papajonschekhov.ru.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Больше, чем радио. Слышать. Комета.
4: Новости подоспели. Оказывается, каждый третий опрошенный россиянин любил школу. Это показал опрос сервиса работа.ру. Кроме того, треть респондентов призналась, что испытывали к школе теплые чувства время от времени. Большинству опрошенных нравились интересные уроки, общение с друзьями и школьные предметы. Также респонденты вспоминали добрых учителей, кружки, творческие мероприятия и спортивные соревнования. Ну а 15% скучают по еде в школьной столовой.

0: радио «Карета».
1: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. Чеховские газовики отчитались о завершении подготовки газового оборудования к зиме. Об этом сообщил министр энергетики региона Сергей Воропанов. Отмечается, что в ходе летних профилактических работ были заменены пункты редуцирования газа, отремонтированы здания газораспределительных подстанций и установлено новое оборудование. Также энергетики обновили системы защиты газопроводов от коррозии. Арбитражный суд отправил дело по иску скандальной управляющей компании «Общество с ограниченной ответственностью ЖКХ города Чехов» к администрации округа обратно в Московский областной суд. Организация пытается взыскать с муниципалитета более 3 миллионов рублей задолженности за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирных домах, где имелось муниципальное жилье. Напомним, что в январе 2024 года ЖКХ города Чехов на основании поддельных протоколов общих собраний собственников получила контроль более чем над 400 многоквартирными домами округа. В Чехове стартовала прививочная кампания. В медицинские учреждения уже поступили первые партии вакцин от гриппа. Как сообщили в Министерстве здравоохранения региона, сделать прививку в поликлинике могут жители всех возрастных групп бесплатно. Вакцинация детей с согласия родителей проводится также в школах и детских садах. В Чехове привели в порядок более 6 километров противопожарных дорог в лесах. Это необходимо для обеспечения беспрепятственного проезда спецтехники. Специалисты расчистили трассы от горючих материалов, выровняли покрытие и ликвидировали дефекты, засыпав ямы грунтом. Как отметил старший участковый лесничий округа Алексей Юрмаков, наличие таких дорог позволяет пожарным расчетам оперативно добираться до очагов возгорания и приступать к тушению. В Подмосковье зафиксирован очередной очаг заразного узелкового дерматита крупного рогатого скота. На этот раз в Шатуре соответствующее распоряжение опубликовало областное министерство сельского хозяйства и продовольствия. Согласно документу, в границах хозяйства индивидуального предпринимателя установлен эпизоотический очаг. Здесь запрещены ввоз и вывоз восприимчивых животных, вывоз кормов, инвентаря, продуктов убоя, молока от больных животных. Также закрыт доступ посторонним лицам и ограничен въезд транспорта. Ранее

0: Ивермектин по узелковому дерматиту вводили в деревнях Сычи и Новосельцево, а также в Ступинском и Лосино-Петровском округах. География вспышек расширяется, и это вызывает тревогу у ветеринаров. Границы угрожаемой зоны также смещаются в сторону Южного Подмосковья. Отмечается, что для человека заболевание опасности не представляет. Однако для крупного рогатого скота оно крайне серьезно. Вирус поражает кожу, слизистые оболочки и внутренние органы, проявляясь характерными узелками и язвами. На ранних стадиях инфекция излечима, но требует немедленного вмешательства ветеринарных врачей.
1: Погода.
0: Завтра в Чехове переменная облачность без осадков и 15-17 тепла. Ветер северный 1-3 метра в секунду, атмосферное давление в пределах нормы.
2: Новости на радио «Комета».
3: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите – не настоящее.
4: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
3: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
5: Да, там вообще интеллект не присутствует.
6: Возрастное ограничение 16+.

0: От музыки до мыслей вслух, как всегда, рукой подать. К привычным мелодиям вернемся после всего ничего. А пока озвучим мудрость социальных сетей. Сотри из мемори. Звучит высокопарно, тебя стирают из памяти, это ведь целый процесс. Похмурить бровки, найти нужную папку на жестком диске человеческой головы, выделить файлы с фотографиями и видео, и вжух. Ладно, как-нибудь переживем. Нам в этом помогут хиты любимой волны.
1: Больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета. Комета.

0: sushiwok.ru. Оформляйте заказы в приложении «Сушивок». А если решите заглянуть к нам, мы находимся по адресу город Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Подарите себе вкусный момент, сделайте заказ «Сушивок».
1: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: От приятной музыки к извечным советам. В вашем окружении, скорее всего, есть те, кто всегда советует, когда не просят. Этакие диванные эксперты, которые разбираются во всем. В психологии, спорте и даже дорожном движении. Но стоит отметить, без них было бы скучно. Их советы и ворчания дорогого стоят, поскольку вызывают либо раздражение, либо смех. Равнодушных реакций на диванных экспертов не бывает.
1: Слушать. Слышать. Радио. Радио.

Музыка скоро вернется, а пока вот о чем. У каждого из нас есть место силы, где живут наши мысли. Так, берем себя в руки и начинаем интересно жить. Пусть место силы будет там, где мы этого захотим. А фраза «хорошо там, где нас нет» более не актуальна. Но это не точно.

0: Мета. Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
1: «Экономстрой». Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. «Экономстрой». Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
2: 12 октября в 11 часов спорткомплекс «Шарк» приглашает детей и родителей на семейные веселые старты. Вас ждут веселые соревнования, командные испытания, море эмоций и классные призы. Собирайте семейную команду и приходите за отличным настроением. Город Чехов, улица Гагарина, 22А. Участие платное. Количество мест ограничено. Запись по телефону 8-936-001-66-88. 12 октября. Встречаемся в «Шарк».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Первое чеховское радио. Радио «Комета».
1: Остановись, прекрасное мгновение. Время торопится и бежит под любимые мелодии, а каждый из нас пытается держать баланс. Не всегда получается. Как сохранить эмоциональное равновесие и восстановить силы после рабочего дня? Отмечается, короткая прогулка после работы помогает снизить уровень стресса и улучшить настроение благодаря выработке эндорфинов.

0: сошла.
1: Радио «Комета». Реклама.
2: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
3: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8-977-626-02-73.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: 123. Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета.
1: Очередной рабочий забег, что касается моей радиосмены, подошел к своему хэппи-энду. С вами был Дима Казанцев. Пока и до скорого.

0: комета. Комета.
1: Check this out.
2: В столице Чеховского района 18:00.
3: Этот голос — искусственный интеллект. Этот текст — искусственный интеллект. Эта музыка на фоне — искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
4: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
3: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
5: Да, там вообще интеллект не присутствует.
6: Возрастное ограничение 16.
7: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
8: Всем привет! Добрейшего всем вечера. В общем-то, на календаре у нас 15 сентября, и сегодня вторник. Второй рабочий день на неделе. И как вот его пережить, и поздравляю всех, кто пережил вместе со мной. Потому что, честно говоря, настроение сонное, погода сонная, все вокруг сонное, и хочется просто лежать под одеялком, спать и никуда не выходить. Но, в общем-то, это не отменяет того факта, что меня зовут Ольга Ольхова. Ближайшие 2 часа мы проведем с вами вместе под вашу любимую музыку. Торжественно объявляю открытым прием заявок, ваших приятных пожеланий, поздравлений и, в общем-то, давайте общаться. 8-916-244-00-44 – это наш мессенджер Макс. Ну и у меня там уже потихонечку сыпятся заявки ваши. Ну и пока их там не насыпало еще много, давайте напомню, где же нас можно слушать-то. Нас можно слушать и нужно слушать на 92.6 FM 70.49 УКВ. Также в приложении Яндекс.Радио. Как говорит Анна Данрой, мы там самые громкие. Ну или можно сказать: Алиса, включи радио Комета. И Алиса включит вам радио Комета. Будет слушать нас еще и на умной колонке. Так что вот такие мы есть везде и никуда от нас не спрятаться. Ну и что, давайте уже по традиции напомню, что у нас есть группа наша ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь на группу радиостанции Комета ВКонтакте. Будьте в курсе музыкальных событий. У нас там целых 2 чероки-шоу на этой неделе, поэтому внимательно следите за анонсами. Один из них будет в пятницу в 8 часов вечера, а второй будет в субботу в 6 по традиции. Также будет прямая трансляция, поэтому не упустить момент. И подписывайтесь на информационный канал lapesne.ru в мессенджере Макс и ВКонтакте. Давайте, в общем-то, быть в курсе всех событий и быть вместе на связи. Ну и по традиции, как всегда, начнем с гидрометцентра. Что нам там обещают по погоде? Если кто-то еще ни разу там не был или собирается куда-либо сходить, то давайте я вас буду сейчас просвещать. А за окном у нас плюс 16, облачно с прояснениями. Осадков нам сегодня не обещают, но, в общем-то,

0: обещают нам сегодня ветер слабый, влажность в норме и атмосферное давление тоже в норме, но небольшая магнитная буря на 3 балла. Поэтому держимся и не засыпаем. Сейчас будем слушать громкую музыку, в частности, вашу любимую. Ну а пока у меня есть две композиции. Я считаю, что это хорошее начало для вечера. Прям вот, чтобы разогнаться. Ну и, в общем-то, чтобы мне проснуться и придумать вам тему дня сегодняшнего, которая, кстати, появится у нас в радиостанции «Комет» ВКонтакте. Там будет анонс сегодняшнего «Черного Чехова». И можно будет присоединиться к нашему общению. Ну а тему я пока не придумала. Поэтому давайте пока слушать музыку. Ворон Кутха прямо сейчас на радио «Комет» 92.6 FM с композицией «Родники», а следом за ним Алиса с композицией «Небо славян». Делайте громче и жду ваши музыкальные заявки. Кстати, одна заявка у меня есть, и я обязательно ее озвучу прямо в следующем блоке. С нее и начнем. Ну а пока что Ворон Кутха, «Родники» на радио «Комета» 92.6 FM.
1: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92.6 FM.

92 и 6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

радио 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: Комета. Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: У меня зуб болит, так всю ночь не спала.
3: Признавайся, боишься?
2: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
4: Рабаданова Абдусамада Багамедовича. Бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
5: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома,

0: Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
1: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
2: Продолжаем спасаться от осенней хандры в программе «Вечерний Чехов». Программа по вашим музыкальным заявкам. Ваши музыкальные привет, пожелания, поздравления. У нас с вами осталось еще чуть менее полутора часов, но меня зовут Ольга Ольхова. Напоминаю, номер для ваших заявок 8-916-244-2044. И тем дня сегодняшнего — музыка, которая спасает от унылого вторника. Присылайте свои заявки, а я буду рассказывать пару-тройку интересных фактов про вашу любимую музыку. И следующая на очереди музыкальная заявка – это Элис Купер. Композиция «Poison», всем известная, весьма популярная. И в ней есть парочка интересных фактов. Специально для вас посмотрела сейчас и буду делиться. Итак, сама песня «Poison» была написана в соавторстве с хитмейкером. Песню Элис Купер написал не в одиночку, а в создании участвовал продюсер Дезмонд Чайлд и гитарист Джон Маккари. И это не случайный союз. Чайлд к тому моменту уже доказал свой талант, написав для Kiss знаменитую песню «I was made for loving you». И позже работал с Бон Джови. Именно такое сотрудничество помогло создать по-настоящему цепляющий хит. Кстати, основной риф Маккари появился чуть раньше. За 2 года до этого он использовал его в треке Джона Уэйта «Inside God». Прорыв на MTV произошел с композицией «Poison». Клип на песню «Poison» стал первым видео Элиса Купера, которое активно крутили на MTV, и это стало поворотным моментом. Артист, который на сцене был уже на тот момент почти 25 лет, наконец нашел дорогу к молодой аудитории. Многие зрители распробовали его юмор и театральность именно через экран, а позже это закрепилось, когда Купера пригласили в фильм «Мир Уэйна» в 1992 году. Вот такие интересные факты про композицию Элиса Купера «Poison». И следующий у нас на очереди будет композиция «Хиля», как провожают пароходы. И, в общем-то, здесь весьма все очень интересно. Эдуард Хиль участвовал в доработке песни. Припев сам был придуман в процессе. Поэт Константин Ван Шенкин написал стихи в сборнике «Они шли без названия», а композитор Аркадий Островский нашел их и положил на музыку. Когда дело дошло до припева, Ван Шенкин уехал, а Островский сам набросал вариант. Тот самый «Вода, вода, кругом вода». Эдуард Хиль не остался в стороне. Они окончательно сформировали этот фрагмент. Поэту поначалу нововведение не очень понравилось. Он считал стихи самодостаточными и был против примитивных строчек. Дошло дело даже до того, что Ван Шенкин требовал изъять запись из радиоэфира. И, в общем-то, даже и все было бы так, если бы он позже не увидел, как песню приняли слушатели. Он видел огромную очередь с пластинками в магазине «Мелодия» и смирился. Позже поэт с юмором подчеркивал: «Стихи мои, а вода – вода Островского». Песня стала частью морской традиции. Как провожают пароходы, быстро полюбилась в портовой среде. Со временем сложилась практика. Суда при отплытии отправили в дальнее плавание именно под звуки этой песни. Слушатели легко уловили главную мысль поэта. Проводы парохода, уходящего в морскую даль, воспринимаются как более романтичное и торжественное событие, чем проводы поезда. В общем-то, еще интересный штрих. В ритмике песни многие слышат латиноамериканские мотивы, что-то вроде румбы или танго. Ну что ж, давайте слушать прямо сейчас на волнах радио «Комета» 92.6 FM композиции Элис Купер, «Poison» и Эдуард Хиль, как провожают пароходы. И жду ваши музыкальные заявки на 8-916-244-2044.
1: «Вечерний Чехов» на радио «Комета» 92.6 FM.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йосуши-роллы каждый кусочек умами – кайф. Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йоби-да-Йоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда, как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йоби-да-Йоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Летай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
0: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно, и материалы доставили по ценам производителей, и оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть 10 лет. Звони, советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
4: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: 72 76 123.
1: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
2: Продолжается вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM. Я продолжаю собирать ваши музыкальные заявки, приветы, пожелания и поздравления на номер 8-916-244-00-44 Messenger Max, ну или по старинке смс-сообщением. Главное, голубей не запускайте, а то вдруг не долетят. Ну и да, птичкам надо с уважением относиться, в конце концов. Ну и мы сегодня тему дня сегодняшнего обсуждаем. Музыка, которая спасает от унылого вторника. Мы договорились, что вы присылаете свои заявки, а я рассказываю пару-тройку интересных фактов про вашу любимую музыку, ну и, разумеется, потом ставлю ее. И у меня есть заявка в завершении часа. Сейчас буду делиться с вами интересными фактами про этого исполнителя. Заявка у нас от Елены. Елена нам пишет: бодрого рабочего вечера. Можно Михаила Юрьевича Горшенева? Можно, конечно. И я выбрала песню, наверное, не самую популярную у группы «Король Шут», но думаю, что она много кому понравится, потому что много кто ее знает. Итак, композиция «Дагон» называется, от группы «Король и Шут». Эта песня напрямую отсылает к творчеству Говарда Филлипса Лавкрафта. Название из рассказа «Дагон», а сюжет перекликается с повестью «Тень над Инсмутом». В тексте обыгрывается тема рыболюдей, таинственного морского божества и упадка рыбацкой деревни. Классические лавкрафтовские мотивы. Андрей Князев, автор текста, специально строил историю в духе мифов про Ктулху, но на свой «Король и Шутовский лад». В общем, трек вошел в альбом «Тень клоуна» в 2008 году. Он был выпущен. Это один из поздних релизов группы. Для «Короля и Шута» это был период, когда они активно экспериментировали с более плотным звучанием и усложняли аранжировки.

0: Комета 92.6 FM. Слушаем прямо сейчас Король и Шут, Дагон для Елены. Ну а я с вами встречусь уже в следующем часе.
1: Вечерний чех на радио Комета 92.6 FM.

0: радио «Карета».
1: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. Чеховские газовики отчитались о завершении подготовки газового оборудования к зиме. Об этом сообщил министр энергетики региона Сергей Воропанов. Отмечается, что в ходе летних профилактических работ были заменены пункты редуцирования газа, отремонтированы здания газораспределительных подстанций и установлено новое оборудование. Также энергетики обновили системы защиты газопроводов от коррозии. Арбитражный суд отправил дело по иску скандальной управляющей компании «Общество с ограниченной ответственностью ЖКХ города Чехов» к администрации округа, обратно в Московский областной суд. Организация пытается взыскать с муниципалитета более 3 миллионов рублей задолженности за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирных домах, где имелось муниципальное жилье. Напомним, что в январе 2024 года ЖКХ города Чехов на основании поддельных протоколов общих собраний собственников получила контроль более чем над 400 многоквартирными домами округа. В Чехове стартовала прививочная кампания. В медицинские учреждения уже поступили первые партии вакцин от гриппа. Как сообщили в Министерстве здравоохранения региона, сделать прививку в поликлинике могут жители всех возрастных групп бесплатно. Вакцинация детей с согласия родителей проводится также в школах и детских садах. В Чехове привели в порядок более 6 километров противопожарных дорог в лесах. Это необходимо для обеспечения беспрепятственного проезда спецтехники. Специалисты расчистили трассы от горючих материалов, выровняли покрытие и ликвидировали дефекты, засыпав ямы грунтом. Как отметил старший участковый лесничий округа Алексей Юрмаков, наличие таких дорог позволяет пожарным расчетам оперативно добираться до очагов возгорания и приступать к тушению. В Подмосковье зафиксирован очередной очаг заразного узелкового дерматита крупного рогатого скота. На этот раз в Шатуре соответствующее распоряжение опубликовало областное министерство сельского хозяйства и продовольствия. Согласно документу, в границах хозяйства индивидуального предпринимателя установлен эпизоотический очаг. Здесь запрещены ввоз и вывоз восприимчивых животных, вывоз кормов, инвентаря, продуктов убоя, молока от больных животных. Также закрыт доступ посторонним лицам и ограничен въезд транспорта. Ранее карантин по узелковому дерматиту вводили в деревнях Сычи и Новосельцево, а также в Ступинском и Лосино-Петровском округах. География вспышек расширяется, и это вызывает тревогу у ветеринаров. Границы угрожаемой зоны также смещаются в сторону Южного Подмосковья. Отмечается, что для человека заболевание опасности не представляет. Однако для крупного рогатого скота оно крайне серьезно. Вирус поражает кожу, слизистые оболочки и внутренние органы, проявляясь характерными узелками и язвами. На ранних стадиях инфекция излечима, но требует немедленного вмешательства ветеринарных врачей.
2: Погода.
1: Завтра в Чехове переменная облачность без осадков и 15-17 тепла. Ветер северный 1-3 метра в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы.
0: Новости на радио «Карета».
3: Этот голос. Искусственный интеллект.

0: Искусственный интеллект. Это музыка на фоне. Искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
1: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
0: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
2: Да, там вообще интеллект не присутствует.
3: Возрастное ограничение 16.
4: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.

0: Час вечернего Чехова на радио Комета 92.6 FM. Напоминаю, что я сейчас и сегодня, вообще всегда собираю ваши музыкальные заявки. Привет, пожелания, поздравления. И номер наш 8-916-244-00-44. Можно с нами и нужно общаться по этому номеру в мессенджере Макс, но также можно писать еще в группу радиостанции Комета ВКонтакте, и там под анонсом сегодняшнего вечернего Чехова оставлять свои музыкальные заявки. Заодно по теме дня сегодняшнего обсуждаем мы сегодня песни и музыку, которая спасает от унылого вторника. Как мы договаривались с вами, присылайте свои заявки, а я буду рассказывать пару-тройку интересных фактов про вашу любимую музыку. И у меня есть заявка от Зули. Зуля пишет: «Оля, привет, слушаю тебя в эфире. Поставь, пожалуйста, песню Макса Фадеева. «Гугуша» называется. Спасибо большое. Пока едем в машине, послушаем эту песню, прекрасную песню». И, в общем-то, я тут поискала и нашла несколько фактов про эту песню. Сейчас буду делиться. Итак, два варианта: английский и русский. Оригинальная версия трека вышла в 2011 году под названием «Гугуша» на английском. А русскоязычную версию Фадеев выпустил значительно позже, в феврале 2020-го, после просьб поклонников. И сам анонсировал релиз в своих соцсетях. «Вы ждали, я сделал. Теперь Гугуша издана и на русском языке». Загадочная Гугуша, кому же она посвящена и про что это? Считается, что песня посвящена Гульнаре Каримовой. Она использовала псевдоним Гугуша, но официальная версия никем не подтверждена. Сам Фадеев на этот вопрос не дает однозначного ответа. И, в общем-то, сама композиция окружена множеством догадок и обсуждений. Анимационный клип к оригинальной версии «Гугуша» был выпущен, в общем-то говоря, и набрал почти 5 миллионов просмотров. Визуальный стиль клипа довольно минималистичный, но эмоциональный. Он строится на образах и настроении, а не на прямой сюжетной линии. И особенность звучания, конечно, у этой песни нетипичная. В этой композиции Фадеев делает акцент на вокальной подаче и атмосфере. Аранжировка не перегружена деталями, чтобы голос оставался главным элементом. Такой подход абсолютно нетипичен для многих его продюсерских работ, где обычно много слоев и эффектов. Здесь же ставка на камерность и искренность. И есть у меня на очереди следующая композиция, про которую сейчас тоже расскажу парочку интересных фактов. И композиция эта, в общем-то, называется «Poets of the Fall» — «Roses». И вот они, факты интересные. Рассказываю. Песня является частью альбома «Carnival of Rust», написанного в 2006 году. «Roses» стала седьмым треком на втором студийном альбоме «Poets of the Fall». И, кстати, этот альбом в Финляндии получил платиновый статус. Ну а для внимательных поклонников творчества «Poets of the Fall» там есть множественные пасхалки. Например, некоторые строчки «I heard the rumors, I started fires» считается предвестником другой песни «Jealous Gods». А образ из строки «And life has had the face of the Marvin Gaye» музыканты позже развили в треке «The Game». Там есть строчка «See the puppets love, I tried a pale horse». Ну, в общем-то, отсылка к бледному коню, то есть символ смерти. А если копать поглубже, то сам текст «Roses» — это целая аллегория поиска себя, исцеления и просьбе о втором шансе. Сад из роз здесь символ стремления вернуть в жизнь красоту, а знахарь, тот сам «Medicine Man», олицетворяет мудрость, необходимую для преодоления внутренних барьеров. По-моему, замечательные композиции, чтобы продолжить вечер вторника. Поэтому слушаем Максим Фадеев «Гугуша» и «Poet of the Fall» «Roses» прямо сейчас на радио «Комета 92.6 FM».
1: Вечерний Чех на радио «Комета» 92.6 FM.

0: Комета. Реклама. Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8-977-626-02-73.
1: Внимание! Осень замечена в Папа Джонс. Новинки сезона уже на сайте и в мобильном приложении. А еще скидка 20% при заказе от 1500 рублей по промокоду ОСЕНЬ. papajonschekhov.ru.
2: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Чехов, заводская 1/1.
3: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
2: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
3: opt-akb.ru.
2: Доставка по всей России.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
5: Продолжается вечерний Чехов, продолжаем мы спасаться от осенней хандры. У нас сегодня тема дня. Музыка, которая спасает от унылого вторника. Как и договорились, присылайте свои музыкальные заявки. Я буду рассказывать пару-тройку интересных фактов про вашу любимую музыку. Прислать заявку можно на номер в мессенджере Макс 8-916-244-00-44, ну или по старинке смс-сообщением. Ну или написать нам в группе радиостанции Комета ВКонтакте под анонсом сегодняшнего вечернего Чехова свою заявку, ну или поделиться музыкой, которая спасает вас от унылого вечера. А, ну и, в общем-то, давайте

самые интересные факты. Музыку и слова написал Антон Пустовой, он же автор бессмертного хита «Ибица». Сам Николай Басков не только исполнил композицию, но и участвовал в разработке сценария для клипа. Итак, год выхода. Композиция появилась в 2019 году и стала сразу радийным хитом. Смысл названия нельзя воспринять буквально. Здесь

0: слово «зараза» — это скорее эмоциональное игривое обращение к человеку, в которого герой сильно влюблен, несмотря на сложный характер. Самое интересное, что клип на эту композицию был снят в стиле аниме. В то время была пандемия коронавируса, и сложно было снимать обычные видео. Баскус команда решил сделать анимационный ролик. Главные герои этого ролика — крылатая пара «Мотылек» и «Бабочка», которая на вокзале превращается из гусеницы в красотку-бабочку, приехавшую в мегаполис из провинции. По сюжету девушка оставляет бедного возлюбленного ради состоятельного джентльмена, и концовка получается довольно грустной. В клипе множественные отсылки к знаменитым медиаперсонам. Также в ролике заметно много рекламы, упоминаются обувь, службы доставки, еды и вообще множество всего. Но самое интересное было дальше. Всплеск интереса к песне случился позже, когда Григорий Лепс исполнил ее на творческом вечере Баскова. И тут открылся интересный нюанс. У Баскова композиция звучит как легкий, ироничный танцевальный поп с самоиронией. А Лепс превратил ее почти в драматическую рок-балладу с хриплым голосом, длинными паузами и более напряженной подачей. И из-за этого слово «зараза» теперь воспринимается не как шутливый упрек, а как болезненное признание в своих чувствах. В общем, вот такая композиция. Будем слушать прямо сейчас на волнах радиостанции «Комета» 92.6 FM. Так что делайте громче, жду ваши музыкальные заявки.
1: Вечерний чех на радио «Комета».

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

0: реклама. Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
2: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
3: Продолжает «Вечерний Чехов». Продолжаю я коллекционировать и собирать ваши музыкальные заявки, приветы, пожелания и поздравления на номер 8-916-244-2044 в мессенджере «Макс». Ну и также напоминаю, что можно писать сообщения. СМС классические никто не отменял. И можно писать в комментариях под анонсом сегодняшнего «Вечернего Чехова» в группе радиостанции «Комета ВКонтакте». И у меня на очереди есть следующая заявка. Пишет нам Андрон и говорит нам: «Добрый вечер, Ольга и все слушатели. Хотелось бы услышать композицию «Эния» «Caribbean Blue». Спасибо». И давайте, как и обещала в рамках темы дня сегодняшней, спасаемся музыкой от Андрея Осенней и от унылого вторника. Пару-тройку фактов про эту интересную композицию я уже нашла. Итак, факты о песне «Caribbean Blue» исполнительницы Эни. Место в альбоме. Итак, трек вышел в 1991 году как второй сингл с альбома «Shipwreck Moons». Чартовые успехи были потрясающие. Песня после релиза заняла 8 место в ирландском чате Irish Singles Chart и 13 в британском UK Singles Chart. В США добралась до 79 строчки в Billboard Hot 100, но и показала себя сильнее в нишевом чарте Billboard Modern Rock Track. Третье место. Также вошла в топ-10 итогового чарта Modern Rock Year End. В общем-то, вот такая вот, да, классно вообще. А критические отзывы были также у этой композиции. Ларри Флик из Billboard охарактеризовал сингл как мечтательный, вызывающий воспоминания, многослойный и сложный. Дэвид Браун из Entertainment Weekly назвал

0: Рома Райан, а продюсером выступил Ники Райан. И этот творческий треугольник Энни, Ники и Рома Райан стали ключевыми для формирования узнаваемого звучания певицы. Также на данную композицию есть и видеоклип. Ролик снял режиссер Майк Джоллиган. Его визуальная стилистика вдохновлена иллюстрациями американского художника Максвелла Перриша. В клипе также впервые появилась британская актриса и певица Мартина Маккатчин. В видео много символических деталей. Книги, ребенок с книгой, ловец бабочек, нимфы. Некоторые поклонники усматривают в образе ловца бабочек аллюзию на открытие нового вида. В том числе, в общем-то, переносит название «Голубянка вместо синева». Ну и, в общем-то, давайте наслаждаться композицией Энни «Caribbean Blue» прямо сейчас на волнах радио «Комета 92.6 FM».
1: Вечерний тех на радио «Комета».

0: sushiwok.ru. Оформляйте заказы в приложении SushiWok. А если решите заглянуть к нам, мы находимся по адресу город Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Подарите себе вкусный момент, сделайте заказ SushiWok.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове Опт АКБ. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов. Низкие цены при обмене аккумулятора на старый. Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе Опт АКБ Чехов. Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15. Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове Опт АКБ.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.

заканчивается и вечерний Чехов, к сожалению, но приходит мне времечко уходить и оставлять вас дальше с музыкой. Но это не навсегда и не на совсем, разумеется. В четверг уже встретимся снова на этом же месте, примерно в том же составе. Будем с 6 до 8 слушать вашу любимую музыку, а я буду озвучивать ваши музыкальные заявки, приветы, пожелания и поздравления. Итак, по теме дня сегодняшнего у нас, значит, была тема прекрасная, я считаю. Музыка, которая спасает от унылого вторника. Вы присылали свои заявки, и я рассказывала пару-тройку интересных фактов про вашу любимую музыку. Спасибо всем участникам сегодняшнего эфира, всем, кто сделал настроение дня сегодняшнего вечера вторника, 15 сентября. И такой прекрасный день сегодня, середина месяца. Вроде бы уже и половина оттуда, и половина еще не закончилась. И под занавес хочется все-таки поставить композицию достаточно известную. И, ну, в общем-то, давайте послушаем. Ну, а сначала расскажу несколько интересных фактов. У нас далее по курсу будет Готье и Кимбра. Somebody That I Used To Know. Все, мне кажется, знают эту песню, ну, либо слышали ее хотя бы по одному разу. Итак, давайте разбираться, кто есть кто. За именем Готье скрывается австралийский музыкант бельгийского происхождения Олли Де Бейкер. А Кимбра — это новозеландская певица. Итак, как же появился этот дуэт? Изначально Готье писал песню соло, сочинил первый куплет и припев, но вдруг понял, история зашла в тупик. Ему не хватало второй перспективы — голоса бывшей партнерши, чтобы показать конфликт с двух сторон. Он пробовал записать вокал со своей девушкой Тэш Паркер, но ее тембр не подошел. В итоге инженер Франсуа Тетас, который тогда работал с Кимброй над ее дебютным альбомом «Ваус», познакомил музыкантов. Готье записал партию Кимбры прямо в ее спальне. Кстати, была и альтернатива. Перед Кимброй народ приглашали довольно известную в Австралии вокалистку, но она отменила сессию в последний момент. Итак, многочисленные музыкальные заимствования присутствуют в этой композиции. Сэмпл из инструментальной композиции «Сивиль» бразильского джазового гитариста Луиса Бонфа. А мелодическая линия, в общем-то, это является основой трека. А мелодическая линия ксилофона в вступлении позаимствована из английской детской песенки «Ба-ба, Black Sheep». Сам Готье отмечал, что примерно половина музыки в треке его собственная, а половина заимствованная. Итак, где же была записана данная популярная песня? Песню записали и создали в доме родителей Готье на полуострове Морнингтон, Виктория, Австралия. Ну и, в общем-то, по тексту все, мне кажется, знают, что это честный рассказ о разрыве. Герой чувствует себя вычеркнутым, бывшая партнерша ведет себя так, будто отношений никогда и не было. Просит друзей забрать ее вещи, меняет номер. В тексте много эмоциональных нюансов, обида, недоумение, попытка осмыслить произошедшее. Интересно, что Готье говорил, в основе лежат его личные

0: переживания. Но он собирал образ из воспоминаний о разных отношениях, а не копировал какой-то один конкретный случай. Сингл вышел в 2011 году и возглавил чарты во множестве стран. В Австралии, где лидировал рекордные 8 недель, в Великобритании, США, Бельгии, Германии, Нидерландах, Дании, Новой Зеландии, Польше и других. Ну и, в общем-то, давайте слушать прямо сейчас. Ну и, в общем, грешно не послушать в завершении вечера. В 2014 году Готье и Кимбра получили две премии Грэмми. Запись года и лучшее поп-исполнение дуэтом и группой. Ну и разумеется, что на эту песню существует весьма известный клип. И кто только не снимал на эту песню пародии. После оглушительного успеха Готье взял паузу, больше не выпускал сольных альбомов под этим именем и сосредоточился на работе со своей группой The Basics. Ну и, в общем-то, песня стала хитом однозначно. Давайте же, в конце концов, ее и послушаем прямо сейчас на волнах радио Комета 92.6 FM. Готье фит Кимбра. Somebody that I used to know. Человек, которого я когда-то знал. Ну, а я всем говорю спасибо за вечер сегодняшний. Надеюсь, настроение я вам подняла, и мне пора уходить. С вами была Ольга Ольхова. Всем пока-пока. До встречи в четверг. Ну, и не забывайте, музыка спасает от любого плохого настроения. Поэтому держитесь и делайте громче. Всем пока.
1: Вечерний чех на радио Комета 92.6 FM. Слушать, слышать. Больше, чем радио. Комета.

0: Бары Лапасни 20.00.
1: Радио «Карета».
2: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. Чеховские газовики отчитались о завершении подготовки газового оборудования к зиме. Об этом сообщил министр энергетики региона Сергей Воропанов. Отмечается, что в ходе летних профилактических работ были заменены пункты редуцирования газа, отремонтированы здания газораспределительных подстанций и установлено новое оборудование. Также энергетики обновили системы защиты газопроводов от коррозии. Арбитражный суд отправил дело по иску скандальной управляющей компании «Общество с ограниченной ответственностью ЖКХ города Чехов» к администрации округа обратно в Московский областной суд. Организация пытается взыскать с муниципалитета более 3 миллионов рублей задолженности за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирных домах, где имелось муниципальное жилье. Напомним, что в январе 2024 года ЖКХ города Чехов на основании поддельных протоколов общих собраний собственников получила контроль более чем над 400 многоквартирными домами округа. В Чехове стартовала прививочная кампания. В медицинские учреждения уже поступили первые партии вакцин от гриппа. Как сообщили в Министерстве здравоохранения региона, сделать прививку в поликлинике могут жители всех возрастных групп бесплатно. Вакцинация детей с согласия родителей проводится также в школах и детских садах. В Чехове привели в порядок более 6 километров противопожарных дорог в лесах. Это необходимо для обеспечения беспрепятственного проезда спецтехники. Специалисты расчистили трассы от горючих материалов, выровняли покрытие и ликвидировали дефекты, засыпав ямы грунтом. Как отметил старший участковый лесничий округа Алексей Урмаков, наличие таких дорог позволяет пожарным расчетам оперативно добираться до очагов возгорания и приступать к тушению. В Подмосковье зафиксирован очередной очаг заразного узелкового дерматита крупного рогатого скота. На этот раз в Шатуре соответствующее распоряжение опубликовало областное министерство сельского хозяйства и продовольствия. Согласно документу, в границах хозяйства индивидуального предпринимателя установлен эпизоотический очаг. Здесь запрещены ввоз и вывоз восприимчивых животных, вывоз кормов, инвентаря, продуктов убоя, молока от больных животных. Также закрыт доступ посторонним лицам и ограничен въезд транспорта. Ранее карантин по узелковому дерматиту вводили в деревнях Сычи и Новосельцево, а также в Ступинском и Лосино-Петровском округах. География вспышек расширяется, и это вызывает тревогу у ветеринаров. Границы угрожаемой зоны также смещаются в сторону Южного Подмосковья. Отмечается, что для человека заболевание опасности не представляет. Однако для крупного рогатого скота оно крайне серьезно. Вирус поражает кожу, слизистые оболочки и внутренние органы, проявляясь характерными узелками и язвами. На ранних стадиях инфекция излечима, но требует немедленного вмешательства ветеринарных врачей.
0: Погода.
2: Завтра в Чехове переменная облачность без осадков и 15-17 тепла. Ветер северный 1-3 метра в секунду, атмосферное давление в пределах нормы.
1: Новости на радио «Карета».

92 и 6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: Комета. Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин Exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. Exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложное окрашивание. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Внимание! Осень замечена в Папа Джонс. Новинки сезона уже на сайте и в мобильном приложении. А еще скидка 20% при заказе от 1500 рублей по промокоду «Осень». papajonschekhov.ru.
3: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
4: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно, и материалы доставили по ценам производителей, и оплата у них после приемки работ.
3: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
4: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
2: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.
5: Первое чеховское радио. Радио «Комета».
6: Там, на неведомых дорожках. Казань известна как третья столица России. Город был основан более 1000 лет назад. Предполагаемая дата возникновения городского поселения на месте Казани – 1004-1005 годы. Во время раскопок на территории Казанского Кремля была найдена чешская монета, датированная правлением святого Вацлава, предположительно чеканки 929-930 годов. Исторически Казань была столицей Казанского ханства, Казанского царства, Казанской губернии и Татарской ССР. Путеводитель. Казань расположена на левом берегу реки Волги, при впадении в нее реки Казанки. В городе пересекаются железнодорожные пути, идущие на Ижевск, Пермь, Екатеринбург, Ульяновск, Богульму, Уфу, Нижний Новгород, Москву, Яранск, Киров. В Казани есть речные порты, вокзал и одноименный международный аэропорт.
7: Исторический телеграф. О происхождении названия Казани существует несколько версий и легенд. По одной из версий, топоним восходит к слову «казан», что на татарском значит «котел». Некий колдун посоветовал булгарам построить город там, где без всякого огня будет кипеть врытый в землю котел с водой. В результате подобное место

0: найдена на берегу озера Кабан. В 1894 году в Казани родилась Гала Дали, жена знаменитого художника Сальвадора Дали. Настоящее имя легендарной музы – Елена Дмитриевна Дьяконова. Коронованный дракон Зиланд – официальный символ, изображенный на гербе города Казани. Герб был принят в 2004 году. Свое имя дракон Зиланд получил от татарского слова «елан-желан», что переводится как «змея». По одной из легенд, Казань основана на месте, где обитал крылатый змей-дракон.
1: Как красиво! Казанский Кремль входит в число объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Он представляет из себя древнюю часть города, комплекс архитектурных, исторических и археологических памятников, раскрывающих многовековую историю Казани. В Кремле действует филиал Государственного Эрмитажа, Центр Эрмитаж Казань. В городе 34 государственных музея, 9 театров и цирк. Культурная жизнь в Казани очень насыщенная. Здесь проходит множество международных фестивалей. Оперы Шаляпинский, балета Нуреевский, классической музыки Рахманиновский, оперный опен-эйр «Казанская осень», фольк и рок-музыки «Сотворение мира», литературный «Аксенов-фест» и многие другие. Немало фестивалей проходит и в следующем городе, который мы посетим. Далее речь пойдет о Краснодаре. Там, на неведомых дорожках. Первое чеховское радио.

0: на улицах города и района 21 час.
1: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект.

0: Ненастоящее.
1: Ненастоящее. Ненастоящее. Ненастоящее. Ненастоящее.
0: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
2: Да, там вообще интеллект не присутствует.
3: Возрастное ограничение 16+.
4: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер FS-77-54-264. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.
5: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. «Комета».

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета. Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама. Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8 977 626 0273.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
2: Комета. Первая чеховская

Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: просто.
1: В Чехове 22 часа.
2: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
3: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
2: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
4: Да, там вообще интеллект не присутствует.
5: Возрастное ограничение 16.
6: 92,6 FM. Первые в Чехии.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета. Комета.

Примета. Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

Комета. Радио Комета. Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

все песни, которые я знал. И вот мой последний про то, что кончен бал. Что одному быть плохо, лучше быть вдвоем. Но я разбит и слаб, и я мечтаю об одном, о чем?

Не секрет, что проблемы в личных отношениях частенько помогают музыкантам творить настоящие шедевры. Так случилось и с темой Give It Away культовой группы Red Hot Chili Peppers. А причина — расставания солиста Перцев Энтони Кидиса со знаменитой немецкой певицей Ниной Хаген. Гитарист Джон Фрушанте и басист Фли сочинили основной риф и басовую линию для Give It Away. Лирический смысл песни сосредоточен вокруг философии самоотверженности и альтруистического подхода к бытию. Философия этого бескорыстия связана с регулярными попытками подруги Энтони Кидиса, певицы Хаген, сделать свою жизнь более приятной. Девушка объясняла: если у тебя есть шкаф полной одежды и ты пытаешься всю ее скрохоборить, то жизнь твоя будет очень мелочной. Но если у тебя есть гардероб и кто-то видит в нем вещь, которая ему нравится, и ты даришь ему эту вещь, мир становится лучше. Эта идея задела Кидиса до глубины души, так как прежде он никогда не сталкивался с таким прогрессивным отношением к жизни.

Песня была записана в период с апреля по июнь 91 года на студии в Лос-Анджелесе. Во время записи группа использовала творческий метод, который потом использовался при создании всех ее следующих альбомов. Музыканты придумали способ, который назвали «face-off». Басист и гитарист сходились вплотную на репетиционной сцене, потом уходили в разные комнаты, чтобы сочинять порознь. Через 5 минут группа вновь собиралась вместе, и музыканты выбирали наиболее органичный вариант, устраивающий всех. По словам музыкантов, их трек сильно похож на основной риф из песни «Sweet Leaf» группы

0: Black Sabbath. Неожиданным контрастом в песне звучит медленное соло, записанное заранее и проигранное задом наперед поверх ритмичной дорожки. Гитарное соло было записано с первого дубля, поскольку Фрушанте стремился добиваться как можно более быстрого результата. В начале сентября 1991 года «Give It Away» была выпущена в качестве первого сингла. Боссы Warner Brothers хотели организовать премьеру песни на популярной рок-радиостанции в Техасе, но редакция программы отклонила это предложение, заявив: «Возвращайтесь, когда у вашей песни появится мелодия». Правда, уже спустя пару лет песня была отмечена премией Грэмми в категории «Лучшее исполнение в стиле хард-рок».
1: Такая знакомая песня. Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета.

Кочин Радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

0: Радио Комета. 92.6 FM. Радио Комета.
1: На берегах Лопасни 23 часа.
2: Там, где ты, там мы. Радио Комета. Больше, чем радио.

0: Мета. Реклама.
1: Этот голос. Искусственный интеллект. Этот текст. Искусственный интеллект. Эта музыка на фоне. Искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Согласитесь, эти гитарные рифы ни с кем не перепутать. Конечно же, сейчас речь пойдет про австралийских безумцев AC/DC и композицию «Большой ствол». Никаких вторых смыслов и никаких скрытых сексуальных подтекстов, речь действительно здесь идет об оружии. Что мы узнаем из припева? Плохой парень разъезжает вокруг на большом черном лимузине, прав ты или не прав, если попался ему на глаза, ты труп. Звучит мощно, такое бы очень хорошо использовать для какого-нибудь голливудского боевика, так, собственно, и вышло. Картина «Последний киногерой», главную роль в которой сыграл Арнольд Шварценеггер, пусть и не стала шедевром мирового кино, а даже сам Арни признавался, что в его актерской карьере были гораздо более яркие роли, но зато не самая удачная картина подарила миру класс.

Забавен и тот факт, что про Терминатора австралийцы поют во втором куплете. При этом в клипе старик Арнольд прикуривает сигару на концерте в толпе фанатов AC/DC,

от фитиля динамита, а затем бросает это все в толпу. Нормальный такой будущий губернатор Калифорнии. Сингл AC/DC был издан летом 93 года и вскоре поднялся на первую строчку хит-парада Hot Mainstream Rock Tracks, что случилось впервые в истории австралийской группы. Что еще интересно, AC/DC не включили Big Gun ни в один из студийных альбомов. Есть у трека и неприятный шлейф, связан он с тем, что эта запись стала последней работой в составе группы барабанщика Саймона Райта. Поклонники Седосов поговаривали, что речь шла о денежных спорах, но как бы то ни было, один из лучших барабанщиков мировой хард-роковой тусовки AC/DC в 90-х покинул.

102.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

Больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

0: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
1: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
0: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
2: Да, там вообще интеллект не присутствует.
3: Возрастное ограничение 16.
4: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Вы слушаете радио «Комета». 92,6 FM.
1: Комета. Ты расскажи

0: Но мы с тобой теперь никто. А помнишь, раньше был тут? А может, это был тик-то? А может, это был? А ты кто?
1: Комета.
2: Уходи, если сможешь, станет.
3: В Чехове полночь.

0: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС-77-54-264. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.
1: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. «Комета». «Комета».

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

0: городе и районе 1:00 ночи.
1: Комета. Первое чеховское радио.

0: Сине Каштанки 2 часа ровно.
1: 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

радио 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета. Комета.